Викенд паметних цена у Евроспину. От петка 31 серпня издвајамо газирано пиче танжерина 89 центи и мини лубенице само 54 цента. Више на Евроспин.hr.